Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 4 часа. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 5 часов. Авторадио.

полчаса до рейса, полчаса до рейса. Мы почти у взлетной полосы, и бегут быстрее всех часов на свете эти электронные часы. Вот и все, что было, вот и все, что было. Ты как хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви. Для кого-то просто

тому, что было, и тому, что было, нам с тобой снова не связать. Жаль, что мы друг другу так и не успеем что-то очень важное сказать. Вот и все, что было,

для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 6 часов. Авторадио.

я тебя отвоюю у всех земель, у всех небес. От того, что лес моя колыбель и могила

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 7 часов. Авторадио.

Реклама. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

Реклама. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

сейчас. Но бросаются к нам, если нас обижают. К нам на помощь бросаются даже с небес. Под грустное мычание, под бодрое рыбание.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 8 часов. Авторадио.

0: Реклама.
1: Предложение супервыходных в Lidl. С 1 августа. Бананы 1 килограмм 89 центов. Свиной шейный карбонат 1 килограмм 3,79. И творог XXL 1 килограмм 200 грамм 3,99. Lidl. Стоит того.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: конечно, нет. Твой голос изменился.
1: А я во сне к тебе сегодня заходил.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио «Латвия» представляет: песня для тех, кто в пути.

все чаще стали сниться те места, где вырос я. Те, что стали за границей, так решили за меня. Тюбетейка в шифонере, фото папы на стене. За окном метут метели, и все чаще снится мне.

Реклама. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 9 часов. Авторадио.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Реклама.
1: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
2: Tell us out, then I'll stick

0: acīs nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переездах,

0: Реклама.
1: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
2: Свежее?
3: Свежее.
2: И местное?
3: Верно.
2: Без добавок?
3: Без добавок.
2: Очень хорошо.
1: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные полукрылышки 500 граммов, 1 евро 99 центов. Подробнее на Lidl.lv. Lidl стоит того.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 10 часов. Авторадио.

0: Реклама.
1: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.

0: Главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
1: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: «Автомеханика». Дельные советы и полезные рекомендации для опытных и начинающих автомобилистов.
1: Начнем с ситуации, которая летом может закончиться резко. В жаркую погоду иногда происходит разрыв расширительного бачка или патрубка системы. Внешне все может выглядеть нормально, но в один момент появляется течь или выброс жидкости. Причина связана с давлением. Система охлаждения работает под нагрузкой, а при высокой температуре давление внутри увеличивается. Если пластик уже потерял прочность или есть микротрещины, элемент не выдерживает. Предотвратить такую ситуацию позволяет регулярный осмотр. Бачок и патрубки проверяются на наличие трещин, потемнений и следов подтеков. Если материал стал жестким или появились изменения цвета, элемент подлежит замене. Это исключает внезапный разрыв под нагрузкой. Еще один риск связан с колесами. В жару может произойти разрушение шины на скорости. Это воспринимается как внезапный взрыв, хотя причина формируется заранее. При движении шина нагревается, давление внутри растет, а любые повреждения начинают работать как слабое место. Даже небольшие дефекты или неправильное давление увеличивают нагрузку. Контроль состояния колес позволяет избежать таких ситуаций. Давление проверяется на холодной шине, поверхность осматривается на наличие повреждений и вздутий. При обнаружении дефектов шина заменяется, а не эксплуатируется дальше. Это снижает риск разрушения на скорости. И еще один элемент, который летом может выйти из строя неожиданно. Аккумулятор в жару работает в тяжелых условиях. Высокая температура ускоряет внутренние процессы, увеличивает испарение и снижает ресурс. В результате батарея может потерять емкость и перестать обеспечивать запуск без явных предупреждений. Поддерживать ее в рабочем состоянии позволяет контроль параметров. Проверяется напряжение, состояние клемм и работа генератора. При признаках снижения емкости аккумулятор заменяется до момента полного отказа. На этом пока все.
0: Автомеханика. Слушайте по выходным на Авторадио Латвия.
2: Реклама.
3: Снижаем цены на замороженные продукты. Опускаем цены. В магазинах Lidl с понедельника. Картофельные дольки 750 грамм, евро 79. Пицца с салями 3 по 350 грамм, 4,49. И овощная смесь с картофелем 450 грамм, евро 15. Lidl. Стоит того.
4: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября «Вандерсала». Группа «Сплин». 5 сентября «Вандерсала».
5: Люди ночами.
4: Билеты на freiletiket.com.

тобой я могу быть собой, раздеться и не бояться. Наверное, это и есть любовь, позволить себе обнажаться. С тобой хочу весь путь свой пройти, как себе тебе доверяю. Только прошу, не подведи, умоляю.

Авторадио Латвия. Живой звук. Владимир Кузьмин. «Когда меня ты позовешь?» Живое выступление 2003 года.

0: Реклама.
1: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Масло 180 грамм 75 центов. Газированный напиток 2 литра евро 49. И туалетная бумага XXL 40 рулонов 6,99. Lidl. Стоит того.
2: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
3: Прежнего.
4: Я знаю пароль.
2: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra.
4: А я простила, я простила.
2: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билетсервис.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 11 часов. Авторадио.

Дома в никуда. У меня, у тебя и у нас все есть. Но не дает заснуть спокойно мысль одна. Где-то буду счастливее, чем здесь.

0: Дело мастера.
1: Когда делаешь ремонт, часто все внимание уходит на стены. Но именно электрика определяет, насколько в квартире будет удобно жить. Хорошее освещение, правильно расположенные розетки и выключатели создают ощущение продуманного пространства, где все под рукой. Начинать стоит с плана. На листе или в проекте нужно отметить расположение мебели, техники и осветительных приборов. Это поможет понять, где нужны розетки и сколько их потребуется. Для каждой комнаты лучше рассчитать отдельные группы. Важно учитывать, что для кухни и ванной розетки должны

0: когда выключатели расположены на высоте около 90 сантиметров. Силовые кабели нужно прокладывать только вертикально или горизонтально, чтобы потом можно было легко определить, где они проходят. Все соединения выполняются в распределительных коробках, а провода подбираются по сечению под нагрузку. Это не мелочи, а вопрос безопасности. Хорошо спланированная электрика делает дом не просто красивым, а по-настоящему функциональным. А вот продумать ее до мелочей – это уже дело мастера. И пусть в вашем доме все работает с первого включения.
1: Дело мастера. Реклама.
2: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
3: Свежее, местное, без добавок.
4: Свежее?
3: Свежее.
4: И местное?
3: Верно.
4: Без добавок?
3: Без добавок.
4: Очень хорошо.
2: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные полукрылышки 500 граммов, 1 евро 99 центов. Подробнее на Lidl.lv. Lidl. Стоит того.
5: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке.
6: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
7: Максима ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 28. jūlija līdz 3. augustam. Kūtī dētas vistu olas, zemnieku, A kategorija, iepakojumā 10 vienības, 1,65 eiro. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas, 2,59 eiro kilogramā. Laša fileja ar ādu, 10,99 eiro kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu!
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Реклама.
1: Предложение супервыходных в Lidl. С 1 августа. Бананы 1 килограмм 89 центов. Свиной шейный карбонат 1 килограмм 3,79. И творог XXL 1 килограмм 200 грамм 3,99. Lidl. Стоит того.
2: Рестораны Вайраксаулас и Мартиня Беттерея представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: На четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о привычках собак и о том, как они формируются рядом с человеком. Сегодня мы поговорим о том, почему собака спит на кровати хозяина и почему это поведение не связано с доминированием. Многие считают, что если собака забирается на кровать, она пытается занять главенствующее положение. На самом деле, это упрощенное объяснение. Современные специалисты сходятся во мнении, что стремление спать рядом с человеком связано не с борьбой за лидерство, а с потребностью в безопасности и комфорте. Для собаки человек является источником спокойствия, тепла и стабильности. Собаки изначально социальные животные. Им важно находиться рядом с теми, с кем они чувствуют связь. Кровать хозяина пахнет знакомо, сохраняет тепло и ассоциируется с отдыхом. Когда собака выбирает это место для сна, она ищет ощущение защищенности и принадлежности к семье. Если хозяин проводит много времени на кровати, отдыхает там или разрешает собаке забираться рядом, питомец воспринимает это как норму. Он не делает выводов о статусе. Он просто следует установленному порядку и выбирает место, где ему спокойно. Собаки, которые спят на кровати, чаще всего демонстрируют привязанность и доверие. Они чувствуют себя расслабленно, быстрее засыпают и спокойнее реагируют на ночные звуки. При этом важно помнить, что вопрос сна на кровати всегда остается выбором владельца. Если человеку комфортно делить пространство с питомцем, в этом нет поведенческой проблемы. Если же собака мешает отдыху или проявляет беспокойство, можно мягко приучить ее к собственному месту, не используя запреты и давление. Сон рядом с человеком не делает собаку непослушной и не влияет на ее воспитание. Границы формируются не местом сна, а последовательностью правил, спокойным тоном общения и понятными ожиданиями со стороны человека. И пока мы учимся различать мифы и реальные причины поведения собаки, мир на четырех лапах раскрывается яснее и становится понятнее человеку.
0: На четырех лапах.
2: Реклама. Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорсе объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорсе – место, где роскошь ощущается. Естественно, Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
3: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Масло 180 грамм 75 центов. Газированный напиток 2 литра евро 49. И туалетная бумага XXL 40 рулонов 6,99. Lidl. Стоит того.
4: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Риге 12 часов.
1: Авторадио. Движение только вперед.
0: Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен Авторадио Латвия. 10-е место.

Вы слушаете суперхиты Авторадио Латвия. Главные песни большой столицы. 9-е место.

0: Challenger.
1: Новая песня на Авторадио Латвия.
2: Зара и Виктор Чапаев. Будь счастливым.

главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен авторадио Латвия. 8-е место.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя.

0: Реклама.
1: Лидл предлагает «Эридонос» – неделя греческой кухни. Средиземноморский бриз возвращается. С 30 июля оливковое масло «Каламата» высшего качества пол-литра – 8,99. Сыр фета 400 грамм – 5,49. И сыр фета в панировке 350 грамм – 3,49. Попробуй мир на вкус вместе с Лидл. Лидл стоит того.
2: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новом.

0: концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию.

главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен Авторадио Латвия. 6-е место.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Ашот Аракелян. Эх, 50, немного и немало.

Это главные песни большой столицы. Суперхиты авторадио «Латвия». Пятое место.

0: Реклама.
1: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
2: Билеты. Билишустер.
3: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Черника, упаковка 400 грамм, 3,49. Филе лосося 1 килограмм, 10,99. И картофельные чипсы 120 грамм, евро 59. Lidl. Стоит того!
4: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
1: Вы слушаете главные песни большой столицы. Самые яркие и лучшие песни авторадио «Латвия». Четвертое место.

главные песни большой столицы. Самые яркие и лучшие песни авторадио «Латвия». Третье место.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Максим Фадеев. Обязательно вернусь.
2: Я обязательно вернусь.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной, а может, я вернусь зимой.

0: клянусь.
1: Реклама. Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорси объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси – место, где роскошь ощущается. Естественно, Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
2: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
3: Свежее, местное, без добавок.
4: Свежее?
3: Свежее.
4: И местное?
3: Верно.
4: Без добавок?
3: Без добавок.
4: Очень хорошо.
2: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные полукрылышки 500 граммов, 1 евро 99 центов. Подробнее на Lidl.lv. Lidl стоит того.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
5: Это главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен Авторадио Латвия. Второе место.

Главные песни большой столицы. Звезды эфира Авторадио Латвия. Первое место.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 13 часов. Авторадио.

0: Красная остановка.
1: Когда вы возвращаетесь домой и ставите машину у дома, наступает то самое спокойствие, которого так не хватало за день. Хочется чего-то вкусного и легкого. Торт с лососем станет приятным сюрпризом для всей семьи и украсит вечер. Начните с хлеба. Нарежьте ломтики и уберите корочки, чтобы основа получилась ровной и мягкой. Лосось лучше взять слабосоленый. Нарежьте рыбу тонко, чтобы она ложилась слоями и не перебивала вкус других ингредиентов. Подготовьте свежий огурец и немного укропа. Для крема смешайте сливочный сыр или сметану с солью и перцем таким образом, чтобы масса была нежной и воздушной. На дно формы выложите слой хлеба и слегка увлажните его, чтобы он не был сухим. Затем распределите крем, добавьте лосось, кружочки огурца и немного зелени. Далее положите следующий слой хлеба и повторите все шаги. В конце аккуратно покройте верх и бока торта кремом, чтобы он выглядел как единое целое. Поставьте торт в холодильник хотя бы на 2 часа. За это время слои станут плотнее, а вкусы соединятся. Перед подачей украсьте верх ломтиками лосося, огурцом и веточками укропа. Подавайте торт охлажденным, с бокалом белого вина или с легким салатом. И пусть дом наполнится вкусом и теплом. Ведь самые приятные остановки случаются именно дома. Приятного аппетита!
0: Вкусная остановка.
2: Реклама. Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
3: Лидл предлагает «Эридонос. Неделя греческой кухни». Средиземноморский бриз возвращается. С 30 июля оливковое масло «Каламата» высшего качества пол-литра 8,99. Сыр фета 400 грамм 5,49. И сыр фета в панировке 350 грамм 3,49. Попробуй мир на вкус вместе с Лидл. Лидл стоит того.
4: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
5: Доброе утро, планета!
4: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

счастлива этим летом. А впрочем, стоит ли об этом? Ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтоб очень гладко, а в общем, знаю.

должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету,

0: Привет.
1: Для тех, кто спешит.
2: Для тех, кто едет налегке.
1: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Реклама. 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис».
1: Ого! Такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Черника, упаковка 400 грамм, 3,49. Филе лосося 1 килограмм, 10,99. И картофельные чипсы 120 грамм, евро 59. Lidl. Стоит того!
0: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вандерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вандерсала». Люди ночами. Билеты на FridayTicket.com.

0: мотор.
1: Киноафиша. Каждый выпуск программы «Киноафиша» — это возможность вспомнить истории, которые изменили мир. Сегодня в центре внимания фильм «Сельма». Это сильная историческая драма, основанная на реальных событиях, рассказывающая о борьбе за гражданские права в Соединенных Штатах. Фильм «Сельма» переносит зрителей в 1965 год. Мартин Лютер Кинг вместе с тысячами сторонников организует мирные марши из города, требуя для темнокожих американцев равного права голоса. Однако протестующих ждет ожесточенное сопротивление со стороны местных властей, а каждый новый шаг становится настоящим испытанием на мужество и веру в справедливость. Картина показывает, что путь к переменам требует огромной силы духа. В центре сюжета не только масштабное общественное движение, но и личная ответственность людей, которые были готовы рисковать собой ради будущих поколений. Фильм «Сельма» основан на реальных событиях и рассказывает об одном из самых важных эпизодов борьбы за гражданские права в истории США. Приятного просмотра!
2: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
3: Реклама.
4: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде и поиске себя. С иронией, честностью и тем самым узнаваемым юмором комика в новой программе «Иммигразиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
5: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь, количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
6: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал «Дзинтари». Вера
7: Прежнего.
8: Я знаю пароль.
6: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра».
8: А я простила, я простила.
6: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтари». Билеты в кассах «Билешу-сервис».
9: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 14 часов. Авторадио.

0: Реклама.
1: Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Wonder Sala. На сцене. I Speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: «Автомеханика». Дельные советы и полезные рекомендации для опытных и начинающих автомобилистов.
1: Начнем с ситуации, которая летом может закончиться резко. В жаркую погоду иногда происходит разрыв расширительного бачка или патрубка системы. Внешне все может выглядеть нормально, но в один момент появляется течь или выброс жидкости. Причина связана с давлением. Система охлаждения работает под нагрузкой, а при высокой температуре давление внутри увеличивается. Если пластик уже потерял прочность или есть микротрещины, элемент не выдерживает. Предотвратить такую ситуацию позволяет регулярный осмотр. Бачок и патрубки проверяются на наличие трещин, потемнений и следов подтеков. Если материал стал жестким или появились изменения цвета, элемент подлежит замене. Это исключает внезапный разрыв под нагрузкой. Еще один риск связан с колесами. В жару может произойти разрушение шины на скорости. Это воспринимается как внезапный взрыв, хотя причина формируется заранее. При движении шина нагревается, давление внутри растет, а любые повреждения начинают работать как слабое место. Даже небольшие дефекты или неправильное давление увеличивают нагрузку. Контроль состояния колес позволяет избежать таких ситуаций. Давление проверяется на холодной шине, поверхность осматривается на наличие повреждений и вздутий. При обнаружении дефектов шина заменяется, а не эксплуатируется дальше. Это снижает риск разрушения на скорости. И еще один элемент, который летом может выйти из строя неожиданно. Аккумулятор в жару работает в тяжелых условиях. Высокая температура ускоряет внутренние процессы, увеличивает испарение и снижает ресурс. В результате батарея может потерять емкость и перестать обеспечивать запуск без явных предупреждений. Поддерживать ее в рабочем состоянии позволяет контроль параметров. Проверяется напряжение, состояние клемм и работа генератора. При признаках снижения емкости аккумулятор заменяется до момента полного отказа. На этом пока все.
0: Автомеханика. Слушайте по выходным на Авторадио Латвия.
2: Реклама.
3: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
4: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни.

Сбиться, с чего недолго загрустить. Не опустись, чтобы обидеться.

Авторадио Латвия. Живой звук. Иванушки и Сергей Жуков. Девчонка. Живое выступление 2017 года.

братан. Сергей Жуков.

0: друзья, спасибо за вашу любовь, за эти долгие годы, потому что мы от него получаем огромное удовольствие. Низкий вам поклон. Спасибо!
1: Кирилл!
0: Серёнь. Ну еще раз, друзья.

0: 20 лет, девчонки.
1: Ивановский Интернешнл. Сергей Жуков.
2: Реклама. Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
3: Просто мне завидую.
2: Платина.

0: Herbalife Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 15 часов. Авторадио.

на Мальте. Все гудят, замедляют движение, а кричат, видно, в знак уважения. И всюду сказки, росказни подружки, и тешит разговорами старушки. Все понял, значит,

0: огонь погас, оставил лишь золу. Кому это надо? Не надо никому. Не надо никому.
1: Авторадио.

0: дело мастера.
1: Когда делаешь ремонт, часто все внимание уходит на стены. Но именно электрика определяет, насколько в квартире будет удобно жить. Хорошее освещение, правильно расположенные розетки и выключатели создают ощущение продуманного пространства, где все под рукой. Начинать стоит с плана. На листе или в проекте нужно отметить расположение мебели, техники и осветительных приборов. Это поможет понять, где нужны розетки и сколько их потребуется. Для каждой комнаты лучше рассчитать отдельные группы. Важно учитывать, что для кухни и ванной розетки должны быть влагозащищенными и иметь заземление. На кухне техника должна включаться без удлинителей, а розетки располагаться чуть выше рабочей поверхности. В ванной их размещают не ближе 60 сантиметров от источников воды и обязательно через устройство защитного отключения. Для жилых комнат стоит предусмотреть не только основное освещение, но и дополнительные сценарии.

0: по-настоящему функциональным. А вот продумать ее до мелочей – это уже дело мастера. И пусть в вашем доме все работает с первого включения.
1: Дело мастера. Реклама. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на билетшоу-сервис ОВ.
2: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
2: Билеты «Билетшоу-сервис».
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: nenokavē. Biļetes biļešu servis tīklā.
1: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории

0: программе «На четырех лапах» мы рассказываем о привычках собак и о том, как они формируются рядом с человеком. Сегодня мы поговорим о том, почему собака спит на кровати хозяина и почему это поведение не связано с доминированием. Многие считают, что если собака забирается на кровать, она пытается занять главенствующее положение. На самом деле это упрощенное объяснение. Современные специалисты сходятся во мнении, что стремление спать рядом с человеком связано не с борьбой за лидерство, а с потребностью в безопасности и комфорте. Для собаки человек является источником спокойствия, тепла и стабильности. Собаки изначально социальные животные. Им важно находиться рядом с теми, с кем они чувствуют связь. Кровать хозяина пахнет знакомо, сохраняет тепло и ассоциируется с отдыхом. Когда собака выбирает это место для сна, она ищет ощущение защищенности и принадлежности к семье. Если хозяин проводит много времени на кровати, отдыхает там или разрешает собаке забираться рядом, питомец воспринимает это как норму. Он не делает выводов о статусе. Он просто следует установленному порядку и выбирает место, где ему спокойно. Собаки, которые спят на кровати, чаще всего демонстрируют привязанность и доверие. Они чувствуют себя расслабленно, быстрее засыпают и спокойнее реагируют на ночные звуки. При этом важно помнить, что вопрос сна на кровати всегда остается выбором владельца. Если человеку комфортно делить пространство с питомцем, в этом нет поведенческой проблемы. Если же собака мешает отдыху или проявляет беспокойство, можно мягко приучить ее к собственному месту, не используя запреты и давление. Сон рядом с человеком не делает собаку непослушной и не влияет на ее воспитание. Границы формируются не местом сна, а последовательностью правил, спокойным тоном общения и понятными ожиданиями со стороны человека. И пока мы учимся различать мифы и реальные причины поведения собаки, мир на четырех лапах раскрывается яснее и становится понятнее человеку.
1: На четырех лапах. Реклама.
2: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде

0: вокзале Цинтари. Билеты в Билешу-сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 16 часов. Авторадио.

0: Реклама.
1: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: «Автомеханика». Дельные советы и полезные рекомендации для опытных и начинающих автомобилистов.
1: Начнем с ситуации, которая летом может закончиться резко. В жаркую погоду иногда происходит разрыв расширительного бачка или патрубка системы. Внешне все может выглядеть нормально, но в один момент появляется течь или выброс жидкости. Причина связана с давлением. Система охлаждения работает под нагрузкой, а при высокой температуре давление внутри увеличивается. Если пластик уже потерял прочность или есть микротрещины, элемент не выдерживает. Предотвратить такую ситуацию позволяет регулярный осмотр. Бачок и патрубки проверяются на наличие трещин, потемнений и следов подтеков. Если материал стал жестким или появились изменения цвета, элемент подлежит замене. Это исключает внезапный разрыв под нагрузкой. Еще один риск связан с колесами. В жару может произойти разрушение шины на скорости. Это воспринимается как внезапный взрыв, хотя причина формируется заранее. При движении шина нагревается, давление внутри растет, а любые повреждения начинают работать как слабое место. Даже небольшие дефекты или неправильное давление увеличивают нагрузку. Контроль состояния колес позволяет избежать таких ситуаций. Давление проверяется на холодной шине, поверхность осматривается на наличие повреждений и вздутий. При обнаружении дефектов шина заменяется, а не эксплуатируется дальше. Это снижает риск разрушения на скорости. И еще один элемент, который летом может выйти из строя неожиданно. Аккумулятор в жару работает в тяжелых условиях. Высокая температура ускоряет внутренние процессы, увеличивает испарение и снижает ресурс. В результате батарея может потерять емкость и перестать обеспечивать запуск без явных предупреждений. Поддерживать ее в рабочем состоянии позволяет контроль параметров. Проверяется напряжение, состояние клемм и работа генератора. При признаках снижения емкости аккумулятор заменяется до момента полного отказа. На этом пока все.
0: Автомеханика. Слушайте по выходным на Авторадио Латвия.
2: Реклама.
3: Большие города.
4: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтери». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго.
5: Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис.
6: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
7: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вондерсала».
8: Люди ночами.
7: Билеты на freiletiket.com.

со врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело все дому, пацану, тяжело все дому, пацану, описать с

Авторадио Латвия. Живой звук. Валерия Таю. Живое выступление 2018 года.

0: Реклама. Лето в новом звучании в Норсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Норсе объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Норсе – место, где роскошь ощущается естественно. Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
1: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%! Распродаем абсолютно все! «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь, количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: мотор.
1: Киноафиша. Каждый выпуск программы «Киноафиша» — это возможность вспомнить истории, которые изменили мир. Сегодня в центре внимания фильм «Сельма». Это сильная историческая драма, основанная на реальных событиях, рассказывающая

0: Говорящая о борьбе за гражданские права в Соединенных Штатах. Фильм «Сельма» переносит зрителей в 1965 год. Мартин Лютер Кинг вместе с тысячами сторонников организует мирные марши из города, требуя для темнокожих американцев равного права голоса. Однако протестующих ждет ожесточенное сопротивление со стороны местных властей, а каждый новый шаг становится настоящим испытанием на мужество и веру в справедливость. Картина показывает, что путь к переменам требует огромной силы духа. В центре сюжета не только масштабное общественное движение, но и личная ответственность людей, которые были готовы рисковать собой ради будущих поколений. Фильм «Сельма» основан на реальных событиях и рассказывает об одном из самых важных эпизодов борьбы за гражданские права в истории США. Приятного просмотра!
1: Киноафиша.
2: Стоп! Снято!
1: Реклама.
3: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: вокзале Цинтари. Билеты в Билетшоу-сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.
2: Любовь.

Прости, что я опять под утро возвращаюсь, полночи пробежав под мартовским дождем. И у твоих дверей я, как всегда, покаюсь и напрошусь на чай с вишневым пирогом. Прости, что я дыхнул

0: Авторадио Латвия. Живой звук. Группа «Руки вверх». Алёшка. Живое выступление 2019 года.
1: Зажигайте свои огоньки, друзья. Давайте сделаем море огнем. Все свои телефоны, фотоаппараты, все должно гореть огнями.

0: Реклама.
1: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорсе объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорсе – место, где роскошь ощущается. Естественно, Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыть от меня.

соберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти

зря ли я столько сию разбазарил? Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом.

0: Сашку. Жалко.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 18 часов. Авторадио.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о привычках собак и о том, как они формируются рядом с человеком. Сегодня мы поговорим о том, почему собака спит на кровати хозяина и почему это поведение не связано с доминированием. Многие считают, что если собака забирается на кровать, она пытается занять главенствующее положение. На самом деле это упрощенное объяснение. Современные специалисты сходятся во мнении, что стремление спать рядом с человеком связано не с борьбой за лидерство, а с потребностью в безопасности и комфорте. Для собаки человек является источником спокойствия, тепла и стабильности. Собаки изначально социальные животные. Им важно находиться рядом с теми, с кем они чувствуют связь. Кровать хозяина пахнет знакомо, сохраняет тепло и ассоциируется с отдыхом. Когда собака выбирает это место для сна, она ищет ощущение защищенности и принадлежности к семье. Если хозяин проводит много времени на кровати, отдыхает там или разрешает собаке забираться рядом, питомец воспринимает это как норму. Он не делает выводов о статусе. Он просто следует установленному порядку и выбирает место, где ему спокойно. Собаки, которые спят на кровати, чаще всего демонстрируют привязанность и доверие. Они чувствуют себя расслабленно, быстрее засыпают и спокойнее реагируют на ночные звуки. При этом важно помнить, что вопрос сна на кровати всегда остается выбором владельца. Если человеку комфортно делить пространство с питомцем, в этом нет поведенческой проблемы. Если же собака мешает отдыху или проявляет беспокойство, можно мягко приучить ее к собственному месту, не используя запреты и давление. Сон рядом с человеком не делает собаку непослушной и не влияет на ее воспитание. Границы формируются не местом сна, а последовательностью правил, спокойным тоном общения и понятными ожиданиями со стороны человека. И пока мы учимся различать мифы и реальные причины поведения собаки, мир на четырех лапах раскрывается яснее и становится понятнее человеку.
0: На четырех лапах. Реклама. Calvin
2: Harris. Šovasar Rīgas skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē. Biļeti

0: Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
1: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: «Автомеханика». Дельные советы и полезные рекомендации для опытных и начинающих автомобилистов.
1: Начнем с ситуации, которая летом может закончиться резко. В жаркую погоду иногда происходит разрыв расширительного бачка или патрубка системы. Внешне все может выглядеть нормально, но в один момент появляется течь или выброс жидкости. Причина связана с давлением. Система охлаждения работает под нагрузкой, а при высокой температуре давление внутри увеличивается. Если пластик уже потерял прочность или есть микротрещины, элемент не выдерживает. Предотвратить такую ситуацию позволяет регулярный осмотр. Бачок и патрубки проверяются на наличие трещин, потемнений и следов подтеков. Если материал стал жестким или появились изменения цвета, элемент подлежит замене. Это исключает внезапный разрыв под нагрузкой. Еще один риск связан с колесами. В жару может произойти разрушение шины на скорости. Это воспринимается как внезапный взрыв, хотя причина формируется заранее. При движении шина нагревается, давление внутри растет, а любые повреждения начинают работать как слабое место. Даже небольшие дефекты или неправильное давление увеличивают нагрузку. Контроль состояния колес позволяет избежать таких ситуаций. Давление проверяется на холодной шине, поверхность осматривается на наличие повреждений и вздутий. При обнаружении дефектов шина заменяется, а не эксплуатируется дальше. Это снижает риск разрушения на скорости. И еще один элемент, который летом может выйти из строя неожиданно. Аккумулятор в жару работает в тяжелых условиях. Высокая температура ускоряет внутренние процессы, увеличивает испарение и снижает ресурс. В результате батарея может потерять емкость и перестать обеспечивать запуск без явных предупреждений. Поддерживать ее в рабочем состоянии позволяет контроль параметров. Проверяется напряжение, состояние клемм и работа генератора. При признаках снижения емкости аккумулятор заменяется до момента полного отказа. На этом пока все.
0: Автомеханика. Слушайте по выходным на Авторадио Латвия.
2: Реклама. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшу-сервис ОВ.
3: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: Остановка.
1: Когда вы возвращаетесь домой и ставите машину у дома, наступает то самое спокойствие, которого так не хватало за день. Хочется чего-то вкусного и легкого. Торт с лососем станет приятным сюрпризом для всей семьи и украсит вечер. Начните с хлеба. Нарежьте ломтики и уберите корочки, чтобы основа получилась ровной и мягкой. Лосось лучше взять слабосоленый. Нарежьте рыбу тонко, чтобы она ложилась слоями и не перебивала вкус других ингредиентов. Подготовьте свежий огурец и немного укропа. Для крема смешайте сливочный сыр или сметану с солью и перцем таким образом, чтобы масса была нежной и воздушной. На дно формы выложите слой хлеба и слегка увлажните его, чтобы он не был сухим. Затем распределите крем, добавьте лосось, кружочки огурца и немного зелени. Далее положите следующий слой хлеба и повторите все шаги. В конце аккуратно покройте верх и бока торта кремом, чтобы он выглядел как единое целое. Поставьте торт в холодильник хотя бы на 2 часа. За это время слои станут плотнее, а вкусы соединятся. Перед подачей украсьте верх ломтиками лосося, огурцом и веточками укропа. Подавайте торт охлажденным, с бокалом белого вина или с легким салатом. И пусть дом наполнится вкусом и теплом. Ведь самые приятные остановки случаются именно дома. Приятного аппетита!

и флэш. Relife Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 19 часов. Авторадио.

0: Реклама.
1: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

теплою душой. Как хочу услышать я голос твой знакомый. Я тебе письмо пишу на перегонке с судьбой, и рука моя дрожит, рисуя строки

Авторадио Латвия. Живой звук. Александр Айвазов. Бабочка Луна. Запись выступления январь 2018 года.

Реклама. Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Андерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября в «Андерсала». Группа «Сплин». 5 сентября в «Андерсала». Люди ночами. Билеты на fridayticket.com. 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 20 часов. Авторадио.

боль. И совсем другим себя я чувствую с тобой. Может быть, как глупый мальчик, я скажу: люблю. Только это и

0: мотор.
1: Киноафиша. Каждый выпуск программы «Киноафиша» — это возможность вспомнить истории, которые изменили мир. Сегодня в центре внимания фильм «Сельма». Это сильная историческая драма, основанная на реальных событиях, рассказывающая о борьбе за гражданские права в Соединенных Штатах. Фильм «Сельма» переносит зрителей в 1965 год. Мартин Лютер Кинг вместе с тысячами сторонников организует мирные марши из города, требуя для темнокожих американцев равного права голоса. Однако протестующих ждет ожесточенное сопротивление со стороны местных властей, а каждый новый шаг становится настоящим испытанием на мужество и веру в справедливость. Картина показывает, что путь к переменам требует огромной силы духа. В центре сюжета не только масштабное общественное движение, но и личная ответственность людей, которые были готовы рисковать собой ради будущих поколений. Фильм «Сельма» основан на реальных событиях и рассказывает об одном из самых важных эпизодов борьбы за гражданские права в истории США. Приятного просмотра!
2: Киноафиша.

0: снято.
1: Реклама. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Отец и мать вдвоем растят троих детей. Мать заболела, по весне ее не стало. Отец запил и стало всем еще больней. А старшей дочери уже почти 17. Братишке скоро 9 лет, малому 5. Кому кричать, куда идти, куда податься? А может, волю сжав в кулак, чего-то ждать?

обычной жизни. Обыкновенная семья, каких полно. В ночи двух маленьких детей совсем не видно, а с неба сыпал мокрый снег давно.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

Авторадио Латвия. Живой звук. Ани Лорак. Оранжевые сны. Живое выступление 2021 года.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

Авторадио Латвия. Живой звук. Николай Носков. На меньшее я не согласен. Живое выступление 2021 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 22 часа. Авторадио.

0: песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

Авторадио Латвия. Живой звук. Группа «Земляне». Поверь в мечту. Запись выступления июнь 2022 года.

царапать чувства взглядом. Все слишком глубоко. Не нужно прощаний этих душных. Давай облегчим души. Давай сойдем легко. Может быть, когда-нибудь поймешь. Может быть, однажды и не вспомнишь.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 23 часа. Авторадио.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

стенку держусь. Я верю, что сюда вернусь. Но вот беда за тем столом. Сидят не те, с кем я знаком.

0: они.
1: Авторадио Латвия. Живой звук. Вячеслав Бутусов. На берегу реки. Запись выступления июнь 2022 года.

В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

мое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 1 час. Авторадио.

0: отец, спроси, отвечу. Ведь когда-нибудь ответить не смогу.
1: И сегодня в храме я поставлю свечку. Слышишь, батя, в память

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 2 часа. Авторадио.

снился сон, как будто в августе случился снегопад, а я влюблен и очень рад.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 3 часа. Авторадио.